Обято, а моє обято, обято, солью ми обято, обято, бігала ми обято, обято, а моє обято, обято, солью ми обято, обято, бігала ми обято, обято, а моє обято, обято, адасу, а моє обято, обято, на муті на гонді не обято, обято, солью ми обято, обято.

подметали плаху. Солнце шло сторонкою, да время стороной. И хотел я жить и умирал, да сослепу со страху, потому что я не знал, что ты со мной. Как ветра осенние заметали небо, плакали, тревожили облака. Я не знал, как жить, ведь я еще не выпек хлеба, а на губах не сохла капля молока. Как ветра осенние, да подули ближе, закружили голову и ну давай кружить. Ой-ой-ой, да я сумел бы выжить, если б не было такой простой работы жить. Как ветра осенние жали, не жалели рож, ведь тебя посеяли, чтоб ты пригодился. Ведь совсем не важно, отчего помрешь, ведь куда важнее, для чего родился. Как ветра осенние черной птицей голосили, а ты откуда взялся? Богатырь, снегирь, я хотел бы жить, жить и умереть в России, если бы не было такой земли, Сибирь. Как ветра осень уносят мое семя, листья воскресенья, да звездочки весны. Я хочу дожить, хочу увидеть время, когда эти песни станут не нужны. Я хочу дожить, хочу увидеть